0: das gesamte Gesicht. Ein Dutzend Soldaten hat Julia Ovsyannikova porträtiert.
1: Wir, собственно, очень волновались, девочки, что насколько будет.